работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач.